0: Реклама. Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
1: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,70%.
5: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгүрі. Лакта Флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензия алынған. 50 000 доллар қимылсыз мүлкө инвестиция қылыш үшін бе? 100 доллар. Ола, тура оқтыңыз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштауға болады. Сіз қимылсыз мүлктің реалды активтеріне инвестиция қыласыз. Ал эми шарттары рынаттағы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланады. Актуалды сунуштар менен Исмар Чекиткейджи сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк. Республикасынын финансорунун 07-08-2022.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизнаа» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
5: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
6: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-Банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-Банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
8: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
9: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
10: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
11: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
12: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
13: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
14: Это

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Итак, друзья, мы все еще продолжаем.
1: Жана биздин башкы демирчүбүз болгон БРК жөнүндө да бир керектүү маалыматты айтып өтөлүк кыска нуска сизге.
0: Да, я, наверное, начну. Ни для кого не секрет, что сейчас многие откладывают покупку квартиры именно из-за первоначального взноса.
1: Ова.
0: Так вот, а БРК Восток-7 предлагает очень выгодный первоначальный взнос от 15 до 30%. А еще важный момент, беспроцентная рассрочка. Сейчас максимальный срок составляет до 53 месяцев, но каждый новый месяц он сокращается на 1 месяц.
1: Манасага.
0: О как.
1: Менимче, был мюмкунчилукту пайдаланыш керек, сөз түрдө.
0: Конечно, такие выгодные условия, господи, конечно, грех не воспользоваться.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Дева талган байгелу ойынга кош келіңіздер, достор. Концертке баруну қалағандарға екешілік чақыру барауызды қамдау алып, ойынду баштайлы деп атауыз.
0: Да, друзья, итак, мы начинаем нашу игру «Кручу-верчу». Напоминаем, что в подарок у нас что? Два билета на классный концерт?
1: Албетте, Баястандан, болғанда 15 жылдық юбилейлік концертіне екешілік чақыру барауы бар.
0: Да, 24 артиста, крутых артиста на одной цене, друзья, поэтому у вас есть все возможности выиграть у нас... Как? Мы дарим. Мы же дарим, да.
1: Албетте.
0: Мы дарим два билета на концерт Баястана 23 октября состоится в Номотарине, друзья. А для этого вам нужно будет перевести с русского на кыргызский. Какое слово по итогу мы выбрали? Это не слово, это фраза знаменитая из фильма.
1: Белгилүү тасмадан алынган фразаны бүгүн тандап алдык. Кечеде ошондой болгон, э?
0: Да.
1: Анан кечеги ормандардын активдүүлүгү бизге жакты, анан биз ошол нотада, ошол тематикада улантал дедик.
0: Да. Я не трус, но я боюсь. Нужно будет перевести именно эту знаменитую фразу на кыргызский, друзья.
1: Я не трус,
0: но я боюсь.
1: Кайсы учурда айтылат бул негизи?
0: Я не трус, но я боюсь.
1: Кандай учурларда айтылышы мүмкүн?
0: Мне кажется, это перед важным событием. Возможно, может быть, вот представь картину. Ты идешь на свидание, позвал, пригласил на свидание девушку какую-либо, да, но все равно вот это легкое волнение, оно присутствует.
1: А ошол учурда айтылат, э?
0: Может быть, я не знаю, в разных случаях.
1: Мушташтарда айтылат экен деп ойлоп кетип атпайбы?
0: Нет, ну я всегда романтизирую, мне кажется, то или иное, но не знаю.
1: Кандай эми, угармандар, ушуну сиз өзүңүздүн фантазияңыз, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен бизге кыргызча которуп бериңизчи. Сиз кандай учурда айтасыз жана сиз кыргызча айтсаңыз кандай болмок? Жоопторду WhatsApp аркылуу кабыл алабыз 0709-118-118. Эң мыкты вариантка бизден концертке чакыруу барагы.
0: Да, друзья, я не трус, но я боюсь. Отправляйте варианты ответов на наш WhatsApp 0709-118-118.
2: Кручу, верчу,

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Деятельность

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М. Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М. Исламик. Исламский цифровой. Лицензия МБКР номер 14-1.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
6: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
7: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Wildberries.
24: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
25: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
26: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
27: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
28: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
29: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
30: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
31: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер.
0: Супер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Наслаждайся и поехали!
1: Дагы бир жолу кутман таң, жалпы Кыргызстанга жөн эле 3-чү саат эмес, финалдык 3-чү саатка кош келиңиздер.
2: Да, друзья, мы продолжаем вот так вот незаметно. Уже третий час нашего утреннего шоу.
1: А бүгүн күнгө жума, БРК Групп курулуш компаниясынын башкы байгеси болгон Алиса акылдуу колонкасынын ээсин ким экенин табабыз.
2: Да, мы сегодня об этом узнаем, но перед этим хотелось бы все-таки напомнить нашим слушателям о нашем главном спонсоре БРК. Ты не против? В проекте «Восток-7» от БРК открыта продажа коммерческих помещений, друзья, для бизнеса, сферы услуг и торговли. Первоначальный взнос 30%, а рассрочка предоставляется до 4,5 лет без процентов и переплаты. Подробности можно узнать в отделе продаж БРК Групп, «Восток-7», Шабдан Батыра, 62, друзья.
1: Келиңиздер дошул дарек боюнча. Эми достор, биринчи күндөн баштап, дүйшөмбүдөн баштап ар бир катышуучу, каалоочу оюнга катышып өзүнүн упайларын топтоду. Буюрса алар тууралуу алда айтып беребиз. Ал эми бүгүнкү күндүн эсебинен ким канча упай алып болот экен? Болот го мындай, кээ бирөө деген аябай узактан бери катышып келет. А кээ бирөө болсо тарс ошол байге боло турган күнү катышып турулуп утуп алган бир жагдайлар болот го.
2: Балким разные ситуации бывают.
1: Балким ошондой болуп калабы деген үмүт да, достор. Эгерде БРКнын башкы байгеси меники болуш керек, мен ойногум келет десеңиз, анда WhatsApp-ка жазыңыз 0709-118-118. Алдыңкы мүнөттөрдө сиз менен байланышып калышыбыз толук мүмкүн.
2: А, да, друзья, для участия в игре нужно написать «Я в игре» на наш WhatsApp 0709-118-118, друзья. Сегодня финал, сегодня мы разыгрываем колонку, умную колонку от БРК, поэтому у вас есть все шансы выиграть.
1: Албетте, ойнун шартын билесиздер, бардыгы жөнөкөй, оңой эле, андыктан колоочуларды чакыралы. Дагы бир жолу, ойногум келет деп жазыңыз, эгер мен ойнойм десеңиз, жок, бема мен ойнойм десеңер, анда я в игре деп орусча жазасыз. Бир угарманыбыз хочу играть деп коюптур, кабыл берелү?
2: Так, надо подождать, наверное. Мы еще даже не закончили.
1: Че, негизи, че? Сен, я в игре деп жазып калды отпесиң, а бул жакта бирок хочу играть деп коюптур, да, болу берет, э?
2: Мне кажется, да.
1: Болот. Көрүнөр, силер кандай десиңер?
2: Мы сегодня добрые, да?
1: Ошондой эрежелер, сиздин эрежеңиз менен ойногонго даярбыз. Кетип калдыга?
2: Да, мы полетели!
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 77 33 номерлеринде чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақыдары қаражаты болып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
6: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20.

0: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Нитрофреш. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
7: Товар сертифицирован.
8: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
9: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
10: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
11: Деятельность

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традиционной кухне, любимых рецептах и вкусах, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня поделимся простым рецептом, который отлично подойдет для семейного чаепития – каттама со сметаной. Для теста понадобится мука, теплая вода, немного соли и топленого масла. Замешиваем мягкое тесто, оставляем его немного отдохнуть, затем делим на небольшие части и раскатываем. Каттама обжариваем на сухой сковороде до румяной корочки. А теперь самое вкусное. Подаем их еще теплыми, со свежей сметаной. Казалось бы, простой рецепт. Но именно такие сочетания часто напоминают вкус детства и домашнего дастаркона. А чтобы сметана была не просто дополнением, а действительно делала блюдо нежнее и вкуснее, важно выбрать качественный продукт. Например, сметана «Белая река» прекрасно подходит и для подачи к домашним блюдам, и для приготовления соусов, выпечки и других любимых рецептов. Ведь иногда для настоящего домашнего вкуса не нужны сложные ингредиенты. Достаточно хороших продуктов, проверенного рецепта и желания порадовать своих близких. «Белая река» – вкус, который делает домашний стол еще теплее. С вами была рубрика «Вкус народных традиций» и компания «Белая река». Берегите семейные рецепты и создавайте свои вкусные традиции.
0: Вкус народных традиций.

Я такая в цвете, в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужско-Джалабадско-Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж. Все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
6: Товар сертифицирован.
7: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
8: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
9: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
8: Огромный выбор для школы и офиса.
9: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
10: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
11: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
12: Оптика «Коррек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Коррек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
0: Реклама на Авторадио.
3: 0-777-118-118.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитет маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевтин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калк менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезонун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниил Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. Аппетит.
10: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
11: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
12: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
13: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Неміс тракторы қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Кызыга даңгылдарга да беш жарастык ташабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
4: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать. Что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад. Детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошско-Джалабадской, Баткенской областях до 25, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 20 и в Бишкеке днем дождь, воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер, Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: Nitro Fresh. Скорость набирает обороты. Разгоняйся, успевай. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
7: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все.
10: Сайт lu.kg.
9: 0504-49-49-00.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Авторадио.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
3: Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить

0: Здоровье. Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж. Все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
2: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Октагула 87А» и «Манаса 7» пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 3 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстан менен Азербайджан мугалимдерди алмашуу долбоорун баштады. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, азербайджандык педагог Бишкектеги номер 103 жана 20-чы мектептерде азербайджан тилинен сабак берет. Ал эми кыргызстандык мугалим Азербайджанга барып, кыргыз тили жана адабиятынан сабак өтөт. Бул демилги эки өлкөнүн маданий жана билим берүү байланыштарын чыңдоону көздөйт. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагындагы 9 айылга газ түтүктөрү тартылып, 5000 кожолук жаратылыш газы менен камсыз болду. Муниципалитеттин маалыматы боюнча бул жумуш Ош шаарынын мэриясынын каржылоосу менен Газпром ишканасы тарабынан аткарылып, жалпысынан 2 чакырымга жакын газ түтүгү төшөлдү. Бул маселе буга чейин шаардын мэри Жанарбек Акаевдин президенттин тапшырмасы боюнча жергиликтүү калык менен жолугушкан учурунда көтөрүлгөн болчу. Маданий жаңылыктардан. Шаршен Термичиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры өзүнүн 36-чы театр сезонун салтанаттуу түрдө ачты. Сезондун ачылыш аземинде театрдын директору Замир Бектурович сөз сүйлөп, театр жамаатын жана көрүүчүлөрдү жаңы чыгармачылык сезонун башталышы менен куттуктады. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Айбек Дайырбековго сөз берилип, театр жамаатына чыгармачылык ийгиликтер көрүүчүлөргө жагымдуу маанай каалады. Театрдын 36-чы сезону Жокейдин калемине таандык режиссер Даниэль Турузбеков сахналаштырган 80-деги сейненин 80-чи дискотекасы комедиялык спектакли менен ачылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
8: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
9: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
10: Мне нужна.
11: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
2: Нитрофреш. Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный

0: Выбор для школы и офиса.
1: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7. Пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
5: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
6: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
5: Nitro Fresh. Там Демберген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Дамар тасталган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Дарите женщин.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408. Это же...

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама. Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлеріне чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%'дан баштайт.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М. Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М. Исламик. Исламский цифровой. Лицензия МБКР номер 14.
5: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству.

0: Хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
15: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Deutz Fahr» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
16: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Все в порядке с Лактофлорене.
1: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
2: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-Банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-Банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
3: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
4: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
5: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
6: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
12: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
13: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзор КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Коррек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Коррек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
11: Реклама на Авторадио.
12: 0-777-118-118.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о традиционной кухне, любимых рецептах и вкусах, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня поделимся простым рецептом, который отлично подойдет для семейного чаепития – каттама со сметаной. Для теста понадобится мука, теплая вода, немного соли и топленого масла. Замешиваем мягкое тесто, оставляем его немного отдохнуть, затем делим на небольшие части и раскатываем. Каттама обжариваем на сухой сковороде до румяной корочки. А теперь самое вкусное. Подаем их еще теплыми со свежей сметаной. Казалось бы, простой рецепт, но именно такие сочетания часто напоминают вкус детства и домашнего дастаркона. А чтобы сметана была не просто дополнением, а действительно делала блюдо нежнее и вкуснее, важно выбрать качественный продукт. Например, сметана «Белая река» прекрасно подходит и для подачи к домашним блюдам, и для приготовления соусов, выпечки и других любимых рецептов. Ведь иногда для настоящего домашнего вкуса не нужны сложные ингредиенты. Достаточно хороших продуктов, проверенного рецепта и желания порадовать своих близких. «Белая река» – вкус, который делает домашний стол еще теплее. С вами была рубрика «Вкус народных традиций» и компания «Белая река». Берегите семейные рецепты и создавайте свои вкусные традиции.
0: Вкус народных традиций.

0: Либай. Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
6: Реклама на Авторадио.
7: 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
6: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и

0: выбирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди. Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности. Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики облачно, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается плюс 13, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 15 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 21 градуса, ночью ожидается до плюс 8, в Нарыне до 15 градусов днем, ночью плюс 7, и в Бишкеке днем облачно, воздух прогреется до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земелье близится 105 тысяч.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
3: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
0: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Авазяна.
5: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Авазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Реклама. Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
20: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
21: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
22: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
23: Деятельность лицензирована.
24: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
25: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
26: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
27: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұраныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
1: Қызыға да балдарға да бес жарықтықта шабат, қиялданған нәрселер киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл таш шабат.
0: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Таш шабат балдар соды бұрбұру, керектеусінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Бирге.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
3: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена-холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорена.
3: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
4: Нитрофреш. Скорость набирает обороты. Разгоняйся, успевай. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
7: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают

онлайн в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

Масла «Ависта» созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла «Ависта» для всех типов двигателя. Приобретайте масла «Ависта» в точках города и обращайтесь к официальному представителю «Троян Плюс» 0 559 573 950.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграм Абазяна.
1: Я тебе желаю счастья.
0: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бар, бар, менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. Аппетит.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
9: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
11: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джиз Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.